звезды сделаны узоры на ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу лица. Каждую частицу частицы. Все наши небо отражают бесконечную затонированную. Листья, падающие на звезды сделаны узоры на ее поверхности.